0: the best.
1: Легенда днева.
0: На 80-ки.
2: О, Рекс, си лачен? А би натура ветал хладно стискане пелете и со 100% наравни? Зманкало нама их је. Окей, окей, греба их искат у трговино Косматинчки у Домжалах.
3: Косматинчки.си, туди с трговино у Домжалах.

0: Топ 3 на Радио 1 80-та ти принаша кухиня. Кирста дизайн и каковост дома.
1: Елика, водини производялец кухинских нап. Бланко корита, арматуре и системи за лучевание отпадков.
2: PMF.PICASI.